0: Polaris 1705, Golfo Lima 98, un servicio radar terminado 18, hasta luego.
1: 1-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Hola, buenas noches, Aurora 1705, aproximación R6, 29 izquierda, 9DB.
2: Luis 1705, Torre Guadalajara, que tal, muy buenas noches, 29 izquierda, viento calma, autoriza aterrizaje.
3: A 1-3000 pies,
1: volar 29 izquierda, Aurora 1705.
4: 47, contacte México, 12615, 2615, buenas noches.
5: 615, unidad 147.